Не зайдите, идет гималы на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадете с гречной лапы. Не хотите, идет гималы на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадете.